0: На рекорде.
1: Бună dimineața, doamnelor și domnilor! Доброе утро, дамы и господа! И добро пожаловать в эфир Радио Рекорд Молдова, потому что наше утреннее шоу «Вейкаперы» начинается прямо в эту секунду. Ваши любимые ведущие Юлия и Витя уже здесь, уже на месте, уже готовы зачитывать ваши комментарии, которые вы оставите под нашей последней публикацией, которая уже появилась в нашем телеграм-канале Радио Рекорд Молдова. Кстати, можете и оценить даже эту публикацию. Она в таком классном стиле, я бы сказала, видео, да, это не просто фотография, это не просто публикация, это видео, заставочка для вас, для того, чтобы вам было интереснее, ну и, конечно же, удобнее оставлять ваши комментарии утренние, рассказывать, как началось это прекрасное утро у вас, как началось оно, ведь у нас сегодня вторник, у нас сегодня 23 июня, 7 часов и 2 минуты на наших студийных часах, а это значит, что пора уже сказать доброе утро и нашему соведущему Виктору. Виктор, доброе утро, как дела? Куда пропал? Люди думают, что я тут одна веду эфир. Нет, Виктор на месте, Виктор презент и скажет нам сейчас доброе утро.
2: Кум, я соведущий? Я коллега?
1: Соведущий, так говорят, можно сказать и так.
2: Соведущий?
1: Ну да, соведущий — это человек, который ведет вместе передачу. Соведущий.
2: Да? Да. Ну, а сейчас уже паркур тоже, соведущий. А не как, свадьбу ведущий, кум важный.
1: Нет, соведущий —
2: это... Дукатору денунцию дал.
1: Нет, соведущий — это, то есть, второй человек, который ведет шоу. Не переживай, Виктор, все нормально. Так, ну что, друзья?
2: Я Таша.
1: Ага, вот так.
2: Мобильный?
1: Ну, супер. Мне было хорошо и
2: Бред до этого. Бред меняться, ребятулечки, домнилор и домнилор. Да, есть зид де марц, а два зид де мунка дин această săptămână. Puteți vedea și e o postare creată de ieri seara, pe la ora jumătate la 10, unde ne puteți scrie comentarii. E un Reels pe care noi l-am creat aici în studio, ieri în timp ce era DJ Derx în studio și ne puteți scrie bună dimineața acolo, să ne salutați, să ne spuneți de unde ne ascultați. Deci noi cu cea mai mare plăcere vom citi toate aceste mesaje. Dar să nu uitați că acest видео есть еще и на TikTok постат.
1: А, кстати, да, там вы нас тоже можете застать. Совсем скоро у наш лайв включится для того, чтобы нас не только слушали, но еще и видели. Все это можно будет также, ну, там также можно будет откомментировать и оставить утренний бодрый комментарий. И, кроме того, Виктор правильно говорит, вы можете зайти на наш профиль и оценить наше творчество, наш контент. Мы же не зря мучимся, стараемся, что-то там пытаемся делать. На самом деле мы делаем это с большим удовольствием. Мне кажется, по всем нашим публикациям вы это тоже сможете заметить. Поэтому, пожалуйста, одно сердечко, вы знаете, оно очень-очень греет душу. Ну, а я напомню вам, что этот час мы проведем вместе с вами. Будем зачитывать ваши утренние бодрые комментарии. Пишите нам, рассказывайте, как вы проснулись, что вам снилось. Может, сон какой-то плохой приснился. Может быть, вы не успели выпить кофе.

0: Чинчан гарантия.
1: С севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые «Инвитро» у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение «Инвитросен», записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
2: Goa Territory. De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru

0: Капперы
1: на рекорде.
2: Радиоканал «Радио Рекорд Молдова» ждет ваших сообщений. Расскажите нам, как началось ваше утро вторника. На календаре у нас 23 июня. В студии у нас 7 часов и 25 минут. И самое время поделиться своими ощущениями, как проходит ваше лето. И так странно это говорить, но правда, июнь уже заканчивается, друзья. Буквально одна неделька, да, осталась до конца июня. И вот первый месяц лета не пролетел, а просто ускользнул у нас из-под рук и совсем скоро закончится. Поэтому проводить его нужно с пользой, проводить его нужно весело и, конечно же,

0: crazy. Neața, neața, mai jos Alina e cu noi. Dobre, utreci, caribitulici, buiucană, namestivsem, căroșova, neudaci, atlișneva năstrăienie. Frumos, bine. Serghei e cu noi din Bolonia, dintr-un oraș frumos al Italiei. Бельцы к ной Саня. Ай, лукра пайч?
1: Нет, еще ну, нет. Я просто улыбаюсь сообщение, которое ты зачитал от Алины, потому что Алина нам

сообщения прямо до нашего сердечка дошли. Саня написал, да, доброе утро, избиль, с этим утром. Ура! Вот так пишут нам покатушки МД. Едем в садик, так говорит сын.

0: мальчики, уже пора встречать рассвет и рассказывать, куда и как можно съездить на мотоциклах этим летом. Например, Румыния, например, Хорватия, Гималаи тоже включены в этот список. Дорогие ведущие, присоединяйтесь.
1: Да, да,
0: такое
1: да.
0: приглашение нам поступило. Особенно в Гималаи. Я уеду в Гималаи. Я даже боюсь представить, сколько каме до туда. До туда, так сказал. Ну ладно, давайте проверим, Джен, сколько.
1: Джен, Пенаколо, да?
0: Да, да. Каме до Гималай. Мне кажется, не знаю, по моим ощущениям, 4.
1: Да, да, требуется
0: 4.
1: Верить.
0: Я права, 4600, 5.
1: Патрумить чуть до километра?
0: Да, это если, вообще, если по прямой линии. Но, конечно же, так... Не получится по прямой, там есть дороги, трассы объездные.
1: В функции де парте врейса урч, парте акинеза, сау парте...
0: Пробабил, да, депенденция де трасеу.
1: Да, трасеу, сунт două трасеи.
0: Непал сау прин Индия,
1: аша. Непал сау кум?
0: Индия, Индия.
1: Ну, Кина, мă. Индия, Индия е în partea aia altă.
0: Ну, можно и так добраться.
1: Кум, прин Индия?
0: А, так выдает ChatGPT, Виктор.
1: Серьезно?
0: Я с ним не спорю.
1: Кина, Джен, Кина и Непал, адика, где не могу решить.
0: Наверное, нужно, наверное, спросить у покатушек. Они явно знают
1: лучше. По какой парте уркать? По парте...
0: Сколько км запланировано в этом путешествии? Все пять, наверное, я уверена. Это очень далеко. Представь себе, Виктор, мы до Болгарии доехали. Ну, давай так округлим 600 км. А теперь представь себе... В 6 раз больше, да?
1: Ну, не
0: нет,
1: ну,
0: даже не
1: ну,
0: в 6,
1: ну,
0: больше.
1: Ну, адика...
0: 7, нет, 8, 8 раз больше. Мама мия.
1: Что я скрываю акум? Трасели, по которым поть урка бен Хималая.
0: Да, но ты напиши то, что именно на автомобиле, или точнее на мотоцикле, потому что...
1: Ну, по меня интересует, то есть Непалу, а ты сказал коррект, это Непал, и... Cealaltă...
0: India am zis.
1: India este... Oh, a, dar și prin, și prin Butan încă.
0: Вот видишь? Я была права. Точнее, чат GPT был прав.
1: Да.
0: Михалыч нам, кстати, тоже комментирует. Buenos dias, amigos, chicas. Доброе утро. Путешественникам Паша пишет. Доброе утро, Ваня. Вместе с нами будет наденяться Юлия. Bună dimineața, Victor! Și le anunța, zice.
1: Bună dimineața!
0: Bună dimineața,
1: da,
0: toți!
1: Da, m-am pierdut, mă stau așa deschis cu materialul ăsta. Adică Nepalul, India și Butanul. Dar de unde a apărut China la mine?
0: Не знаю, Victor.
1: Nu știu.
0: Я не знаю, как ты так подумал, что можно через Китай.
1: Oricum mă gândeam, țări mare, adică, ei, în fine, audiția plăcută în
0: continuare. Не проснулся, что ли, еще? А ну-ка, давай, просыпаться. Самое время.

0: piele
1: на рекорде.
2: Noi am revenit, bună dimineața, ora 7:40 de minute, vreme bună este după fereastră, nu se anunță precipitații pentru această zi, însă temperaturi foarte, foarte călduțe, da? 31 de grade maxim acestei zile și noaptea vor fi minime de 19 grade Celsius. Gata, vara se simte așa cum se cuvine, deja putem să ne organizăm în liniște vacanța pe care Iulia deja și-a organizat-o. Săptămâna viitoare vei fi pe plajă.
3: Da, буду отдыхать, буду на море купаться, как говорят мои дети, говорят, мама, на следующей неделе у нас начинается релакс. Не знаю, от чего они так сильно устали, да, но тем не менее ждут безумно этот момент. И, но я, знаешь, как бы я, как настоящая мать, оставляю вас в прекрасной погоде, потому что на следующей неделе, когда я уезжаю с понедельника, прям у вас просто настоящее лето, 34 градуса, 31-30, без осадков, солнечно, а по ночам так и вообще по 22 градуса. Так что, хоть и у меня будет там настоящее тоже лето с морем, у вас тут тоже будет очень жарко, поэтому стоит как-то это учесть и спланировать время для того, чтобы пойти, например, на бассейн, или, может быть, на пляж, или, может быть, просто позагорать на даче или где-нибудь в огороде. Почему бы и нет? И там тоже можно прекрасно загорать, вовремя обливаться, мазаться кремом с SPF, и будет вам красивый огородный загар.
2: Țin minte, în copilărie erau idei a unor persoane care veneau de la Chișinău la Telenești, da? Și noi eram mici și mergeam la Iazre pe jur. Era aia bucurie mare. Pentru noi nu conta gen că acel Iaz arată verde, adică că e antisanitarie cumva. Aia era fericire, era cald, da, era bine și ne scăldam noi copiii. Și alții ziceau, eu numai în mare sau la bazin mă scald, în rest nu știu.
3: Care veneau din Chișinău, da?
2: Da, da, aia care erau din Divinia, unde plasare, știi? Ziceau așa și ne uitam așa, dar cum, adică în mare sau în bazin? Adică voi singuri vă limitați pe voi în ale scăldatului. Noi avem marea noastră. În Telenești, nu știu dacă mai este acel lac, la Malanca se numește. Malanca, așa se numea. Poate și acum e. Respectiv, a, dar mai era încă un Iaz din ăla mai micuț, așa, pe teritoriul Asociației de Drumuri. Și acolo îi păstrau sarea, probabil, mai știu, și acel lac mereu era sărat.
3: Era sărat. Это замечательно, это хорошо, это практически натуральная дезинфекция была, потому что чем больше соли, тем лучше.
2: Cei care sunt din Telenești știu despre ce vorbesc, acel Iaz se numea Ladău.
3: Ага. Nu такие știu, существуют они сейчас или...
2: Nu știu, serios, nu știu. Deci eu vorbesc din copilărie. Iată, dacă m-a ascultat sunteți din Telenie și ați trecut prin experiențele pe care le povestesc eu acum, puteți să faceți un update la zi, să ne spuneți mai există lacul ăla Malanca la DU. Doamne, el era cel mai apropiat și apa era sărată. Mă, nouă ne trebuiește mare. Apa e sărată de aici.
3: Море, da, tot, da, da. Salină.
2: Acolo probabil ploua, știi, și sarea care era pe margine, cumva toată venea în...
3: Da,
2: și era pește, măi, adică ăla, peștele era de apă sărată sau de apă dulce? Eu nu pot să înțeleg. Pentru că era pește acolo.
3: Universalna râbă bula. Она может и там, и там.
2: Stai, că n-am finalizat istoria. Eu știu că ai un gând pe care vrei să-l spui. Dar acum, iată, am ajuns la acele vorbe pe care le ziceau ceilalți copii, gen, noi numai la mare sau la bazin. Acum în Iaz, sigur, nu mă bag.
3: Ну, я последний раз прям в озере купалась, когда была в Германии, прям в озере, но там очень чистое озеро было, ну прям кристально чистое, заходишь и до середины ты абсолютно видишь свои ноги. Вот, ну, если озеро позволяет купание, почему бы в нем не покупаться, да, я считаю. Но у нас в наших водоемах чаще всего купание запрещено. Я считаю, что за этим нужно следить, и знаки обязательно возле водоемов нужно читать, потому что все-таки, если поставлен знак какой-либо или предупреждение какое-либо, оно все же не зря там стоит. Я считаю, что нужно обязательно читать и следовать этим знакам. Но я хотела сказать, что в нашем детстве, вот ты говоришь, городские, ой, только на бассейнах или только на море.
2: Да, да.
3: Ты знаешь...
2: Фиция.
3: Да, я море

0: сливались, и это было очень весело. Так что у нас свои развлечения были.
1: Да,
0: сектор
1: шканеров acestei havuzuri, да?
0: Да.
1: Unde? Acum nu prea. А, este ăla din parcul афган, да?
0: Да.
1: Și gata?
0: Ну, были еще, дай вспомнить, где это было.
1: Несколько фонтан?
0: Нет, колодцев у нас не было, но были вот в парке, в центре мы часто вот ездили на троллейбусе туда-обратно, тоже баловались у этих фонтанов. Ну, нам было очень весело. И фонтаны это прям one love, да. Ну, конечно, я никого не...
1: Вот,
0: я ни в коем случае не призываю. Раньше совсем другие времена были, и кроме, в принципе, каких-то фонтанов ничего больше и не было. А сейчас есть большие возможности, есть много бассейнов, есть разные акции для детей, поэтому стоит задуматься и организовать себе досуг, поехать куда-нибудь позагорать, искупаться, тем более, что погода не просто шепчет, погода прям нас призывает к этому действию. Давайте, наслаждайтесь летом, потому что потом оно пролетит, и что? И что?
1: И зарплата пройдет.
0: Ну, это если с финансовой точки зрения. А так лето пролетит, и все будут говорить: ой, лето пролетело, ничего я не успела. Понимаешь? Поэтому наслаждайтесь, пользуйтесь моментом, отдыхайте, планируйте отдых, и будет вам хорошо.
2: Reclamă. Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E, cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre. Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
3: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga minci FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
6: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Пион ку Инко!
7: Начни это лето с перемен к новым решениям. Переходи на Молцел. Портируй свой номер на абонемент Лумо и получи эксклюзивное предложение. Гаджеты Apple. iPhone 15 за 1050 лей в течение 10 месяцев. Или AirPods 4. Финальная цена всего 499 лей. Воспользуйся предложением в магазинах или оформи онлайн с доставкой на дом. На eshop.molcel.md.
8: De la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mart's Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
9: Лето в Молдове – это жара? В «Максимум» есть решение для прохлады и комфорта. Лучший выбор климатической техники в стране ждет вас. От инверторных сплит-систем с Wi-Fi и портативных кондиционеров до потолочных вентиляторов. Скидки, честная раса.

0: Let's go!
1: Поехали, друзья. Вот и наступил новый день. Ну, а вместе с ним, конечно, и вечный вопрос, как все успеть, как не сойти с ума в этом безумном ритме. Поэтому допивайте свой кофеечек, потому что астрологи старались и считывали все конфигурации в звездном небе. И мы для вас приготовили прогноз на сегодняшний день, на 23 июня. Поэтому заострите свои ушки и слушайте внимательно. Кстати, сегодня очень хороший день для всех знаков зодиака, чтобы устроить какую-то генеральную уборку, и неважно где, это может быть в гараже, это может быть в офисе, это может быть в доме, это может быть просто на рабочем столе или даже элементарно в своей сумочке. Если где-нибудь сделаете уборочку, вы сразу почувствуете некое облегчение, поэтому сегодня настраивайте себе на такой, на чистоту. Ну что, поехали. Овны, сегодня вам захочется просто свернуть горы, но лучше все же направьте этот запал на разбор завала в рабочих чатах или уборку, о которой мы говорили ранее. Если вдруг кто-то с вами сегодня попытается спорить, просто уверенно стойте на своем, не уступайте. Тельцы, ваш организм настойчиво будет требовать отдыха, поэтому идеальный момент для длительного ленивого утра или дневного сна красоты наконец-то настал. Забудьте обо всех важных делах и просто позвольте себе целый день никуда не спешить. Близнецы, в вашей голове появится масса колоссальных идей, однако вы мгновенно забудете о них из-за нового интересного сообщения от друзей. Не ругайте себя за это, ведь веселое общение или свежие новости или сплетни принесут вам гораздо больше удовольствия. Рак, вам точно захочется сегодня спрятаться от всего мира дома, укутаться в плед и просто включить свой любимый сериал. Сделайте это без колебаний, ведь все вокруг прекрасно справится и без вас, потому что проблемы, работа, это они же не волки, не убегут никуда. Завтра все будете разгребать, а сегодня позвольте себе немного отдохнуть. Львы, сегодня вы будете выглядеть просто неотразимо. Даже если выйдете в магазин в обычной домашней футболке, вы все равно будете сегодня блистать. Привлекайте взгляды прохожих и смело принимайте комплименты, ведь вы заслуживаете всего внимания этого мира. Девы, ваш внутренний критик захочет поучить окружающих жизни и быстро исправить все чужие ошибки. Вовремя остановите этот порыв и лучше наведите порядок в своих делах. Весы, вы снова потратите кучу времени на размышления о том, что именно приготовить или какой фильм посмотреть вечером. В итоге вы останетесь абсолютно довольны своим спонтанным выбором. Скорпионы, далее вы, и вы будете видеть людей насквозь сегодня, поэтому никому не удастся скрыть от вас правду или обмануть. Воспользуйтесь этим моментом, чтобы спокойно отказать неприятным людям. Стрельцы, вас неудержимо потянет на поиски новых впечатлений, даже если для этого придется просто пойти на прогулку по незнакомой улице. Обязательно соглашайтесь на любые предложения куда-нибудь поехать, ведь смена обстановки зарядит вас позитивом. Далее у нас козероги, которые будут пытаться действовать по четкому плану, но какие-то мелочи разрушат весь ваш распорядок еще с самого утра. Не расстраивайтесь из-за этого и просто плывите сегодня по течению. Водолеи, ваши нестандартные мысли и решения сегодня не на шутку удивят ваших коллег по работе, ваших друзей. И, знаете, не бойтесь показаться странными, продолжайте делать все по-своему, ведь именно ваша уникальность вам поможет выйти лидером любой ситуации. Ну, а к завершению у нас рыбки, которые весь день будут витать в облаках, мечтать о будущих путешествиях, совершенно забыв о реальных сроках и задачах. Конечно, мечтать — это прекрасно, расслабляться и уметь это делать — это тоже прекрасно, но не забывайте про главные такие, главные, знаете, пунктики, которые вам обязательно нужно совершить. Вот сделайте их сначала быстренько так, до обеда, а потом мечтайте, витайте, и все будет у вас замечательно. Это был гороскоп на рекорде. У нас, кстати, 8 часов и 1 минута. Почти ровное время было, почти было.
2: Апропи.
1: Да.
2: Апропи, дейте нам спуси, общие 2 минуты.
1: Ага. На целую минуту разница.
2: Спуни, сафри до сау хардуэл.
1: Hartwell.
2: Da, bine, am înțeles. Această oră e cu plasare de produs, dragilor. Alături de noi este echipa Max Auto, iar astăzi oferim încă un loc în superjocul de vineri, unde puteți câștiga 500 de lei, bani pe cardul dumneavoastră bancar. Pentru o înghețată, de ce nu? Pentru ceva mai răcoritor, da? Un fresh, un suc de portocale, așa, rece cu gheață, sau de ce nu, cum se numește? Mie îmi place foarte mult, nu are cafea, e lapte în interior, așa, dulce și rece. Nu e frappe, nu e frappe.
1: Frappuccino.
2: Nu latte, în fine, mie tare îmi place și mereu când ajung...
1: Ice latte?
2: Nu, nu.
1: Я не знаю, я предполагаю.
2: Are genul ăsta, latte-cino, nu știu cum așa, de ce genul se numește.
1: Latte-cino? Interesant.
2: Nu, gen așa ceva, dar e foarte cunoscută denumirea. Eu când vreau să fac comandă la o... la o cafenea ceva, deci caut prin meniu, da? Adică să spun asta. Mereu uit, dar mie îmi place.
1: Espresso, macchiato.
2: Nu, e fără cafea, fără cafea.
1: A, без кофе? Да, вообще не знаю. Вообще не знаю, без кофе, что может быть такое прохладное, вкусное, еще и с молоком, с душенкой.
2: Лапте...
1: Просто молоко со льдом, может быть.
2: Да, да, да, gen, да, ну, e bătut și în interior e cu un fel de sirop, poate fi, gen.
1: Aha. А, то есть milkshake?
2: Milkshake, mă!
1: А! Так бы сразу и сказал, милкшейк. Там думаешь, смотришь.
2: Milkshake, ну вот, adică, uite, acum mi-am amintit de milkshake, mă întreb peste două ore, am uitat iarăși. Dar mie îmi place asta.

0: un radio în stare fizică, da, din ăla cu antenă, da, cum erau atârnate la colțul casei, în gură mare toată ziua pe căldura asta și se lucra prin grădină sau prin curte.
1: Да, может быть и так, а может быть все намного проще. Залетайте в ТикТок, там вы нас не только услышите, но еще и увидите. Мы этим утром говорим в эфире про некие локации, которые могут понравиться и детям, и взрослым в нашем городе, в городе Кишинев или вблизи города Кишинева. А все потому, что на следующей неделе у Виктора намечаются гости, приезжает его сестра из Италии вместе с племянницами. Поэтому Виктор думает, как же их развлечь. Сегодня собираемся ваше мнение, ваши рекомендации по этому поводу. И Элла Анжела оставляет на самом деле супер идею, говорит, поедьте в картинг. Картинг.
0: Там, картинг?
1: Где, да, маленькие машинки такие.
0: Sincer, după cei 600 de kilometri care i-a mers încă acum câteva zile, cred că karting eu nu mai vreau.
1: Но детка может быть интересно.
0: Да, да, ну chiar așa de mici.
1: Ну там есть, и почему? Ну на сколько? Два года, три
0: да,
1: года?
0: Да, дой.
1: Ну, два года да. Маловато, согласна. Два года маловато, но старше будет интересно. И, кстати, даже маме твоей может быть интересно, потому что она садится в эту машинку и сама водит по трассе специальной.
0: Да, мама амецеште я в курбеле де ла пересечена, când știi, când мерчи, ажунчи спре Орхей, да, да, ту врей картинг. După care va fi картинг pe картинг.
1: Ну, может быть и так. Хорошо, смотри, есть другие рекомендации, куда пойти. Например, Анжела нам напоминает про такую локацию, которая находится в Сочи Тень, и там бассейн.
0: Да.
1: Aqua Magic, да, если я не ошибаюсь, именно так называется, да, так и пишет Анжела. Супер локации тоже и для взрослых, и для детей.
0: Bazinele, da, e o soluție. E o soluție. Dar să prindem și vreme bună. Menționăm că ora e cu plasare de produs. Din aceste recomandări pe care le scrieți în comentarii la ultima postare, vom alege câștigătorul acestei zile, da? Și respectiv vineri bani pot ajunge pe cardul dumneavoastră bancar. Max Auto e responsabil de transferul acestor bănuți. E echipa ce importă mașini din Uniunea Europeană, atent verificate, pregătite pentru drumurile din țara noastră și nu numai, au disponibil și serviciul Trade-in. Max Auto, încredere la fiecare kilometru. Artur Șoimu zice, bună dimineața,

0: faceți o excursie cu taxi prin Chișinău.
1: Да. Ну, ты знаешь, учитывая, что у нас так много всего понастроилось, очень много реконструкций везде, есть что посмотреть в нашем городе, как минимум, конечно, рекомендация для вас была бы прогуляться по всему Штефану пешком. Почему бы нет? Начиная вот от Кенфорда и до, там, до Молтелекома, просто вот пешочком.
0: Угу.
1: Да, пешком. Прогуляться, да, конечно, это не так...
0: Куэмич.
1: Да. А коляска же есть, наверное.
0: Куэмич.
1: Ну тогда на самокатах.
0: Куэмари.
1: С мамой вместе.
0: Ну,
1: если
0: мы дотянули до того возраста, вот мои проблемы. Когда мне чего гаду, и вот проблема.
1: Это, кстати...
0: Сейчас, сейчас дела
1: и это, Виктор, проблема.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Ваше парковочное место стоит пустым, а кто-то рядом каждый день ищет, где оставить машину. Разместите объявление бесплатно на rentix.md. Сдайте или продайте паркинг, гараж или место для авто на rentix.md. Q.md. Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco.

0: Шалонар and Абрамцова.
1: 0780-170-179, numărul din studio. În acest moment începem prima rundă de joc, play-off. E joc de inteligență, de cultură generală. Tare mult îmi place mie acest play-off. Și cel care va juca astăzi cu noi până săptămâna viitoare poate deține titlul de inteligența săptămânii. Clar că câștigă cel care ajunge și câștigă jocul. Întrebarea 15 să fie răspunsă corect. E un joc for fun.
2: Da, я знаю, что сложнее всего, конечно же, в начале, потому что никто не хочет пробивать лед, всем кажется это сложно, да и зачем, когда кто-то другой может сделать, а я все же надеюсь на самых смелых, тех, кто прямо сейчас нас слушает из своих автомобилей, из офисов, а может быть дома, лежа в кровати, берите телефон в руки и звоните 07860179, давайте сыграем for fun, давайте сыграем за титул самого умного радиослушателя этой недели. И да, давайте просто проверим, насколько хорошо вы помните школьную программу плюс-минус, которую вы когда-то однажды проходили. На самом деле это классный разогрев для вашей памяти, для мозгов, так чтобы разбудить вас в этот вторник. Все же у нас всего лишь 9 часов и 24 минуты, впереди весь рабочий день, поэтому я думаю, некая разминка для мозгов будет очень-очень кстати.
1: Eu, dacă sincer, aș face și un mic challenge să jucăm și noi doi.
2: А, да, но каждый раз, когда ты это говоришь, вот, пожалуйста, телефон звонит. Алло, доброе утро.
1: Дняца. Алло. Bună dimineața.
3: Алло.
1: Cine e cu noi?
3: Василий.
1: Василий. De unde ne asculți, Василий?
3: În mașină.
1: Ești în Chișinău?
2: Отлично.
1: Așa, Vasile, noi pornim fundalul de joc și ușor, ușor vin întrebările rând pe rând. Noi îți dorim baftă să le răspunzi pe toate corect.
3: Mulțumesc.
2: Ну что, Василий, поехали. Первый вопрос прозвучит от меня. И я очень надеюсь, что ты справишься с ним. В принципе, вопрос легкий. Да и знаю точно, что хоть раз в жизни ты точно слышал об этом. Итак, первый вопрос из рубрики «Фрукты и ягоды». У каких ягод есть сорт Изабелла?
1: Timpul trece. Răspunsul
3: pomă,
1: este...
3: Pomă.
1: Vinagrad. Vinagrad. Struguri.
2: Да, конечно, это правильный ответ.
1: Correct.
2: Я удивлена, что ты так долго думал, Василий. Ты думал, это какой-то вопрос с подвохом, да?
1: Vezi că noi am spus să nu vă grăbiți, sunt 10 secunde pentru a gândi răspunsul corect și atunci când este sigur, atunci se și răspunde. Bravo, Vasile! Întrebarea numărul 2, din partea mea, domeniul organizare administrativă. Cum se numesc cele mai mari unități teritorial-administrative din România? Cele mai mari unități teritorial-administrative din România, județ. Răspuns absolut corect. Bine, Vasile.
2: Хорошо, отлично. Выдвигаемся далее. Вопрос номер 3 прозвучит для тебя, Василий, прямо сейчас. Это рубрика «Здоровом теле, здоровый дух». Поехали. Как называется вид спорта, в котором мягкий резиновый мяч отбивают от стены ракеткой? Deci cum se numește sportul în care o minge de cauciuc moale este lovită de un perete cu o rachetă?
3: Nu știu, большой tenis.
1: Tenis de câmp.
2: Нет, конечно же нет. Ну, во-первых, там не совсем резиновый мяч в теннисе. Давай начнем с этого. Вот, и этот вид спорта называется... Слышал когда-то про сквош?
3: Нет.
2: Сквош. Это сейчас очень модная игра, она такая динамичная. Обычно в нее играют два человека и по очереди отбивают тот самый резиновый мяч ракеткой. Так, чтобы он ударился о стену, которая стоит прямо перед ними.
1: Ну и не миг, Василий, ничего не нужно. Я пердям амандой, так жукам им
2: привык. Скош!
1: Ну, ма, минус. Мерси фрумос, Василий, сай о зи буне.
2: Ну, здравствуйте.
3: О зи буне, мухлет.
2: Виктор, со мной ты узнаешь про все тренды. Это сейчас супермодная игра. Динема. Все звезды да. любят эту
1: мотико.
2: Игру сейчас. Да, вот, это из разряда мотика. Кто, вот кто знает про эту игру? Хоть кто-нибудь знает?
1: Сквош.
2: Сквош, да.
1: Сквош.
2: Сквош.
1: Прима дата. Мы гандам джен.
2: Там вот игроки стоят обычно, там такое вот как поле, как будто бы такое теннисное, но перед ними стена. У них ракетки, и они бьют мяч, отбивают об эту стену. Кстати,
1: бадминтон.
2: Очень динамично. Нет, бадминтон, когда перекидываешь валанчик.
1: Eu cred că avem toți nevoie de o pauză. De o pauză, prieteni. Eu minus la această întrebare. Pierdeam împreună cu Vasile. Dar eu am întrebare din geografie. Numărul 4. După publicitate, dar înainte de toate, muzică.

0: Билет первые.
1: Не пропустите горящее предложение Green Days в Юск. С 18 по 28 июня ждем вас в магазинах или на сайте yusk.md со скидками до 65% на садовую и интерьерную мебель, товары для дома, для сна, сада, террасы и многое другое. Юск – Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kaufland дешево и хорошо приносит тебе разнообразие по низкой цене. С понедельника по среду. Lactofresh сыр Дарья 99 леев 50 за килограмм. K-Classic комкующийся наполнитель для кошачьего лотка 10 килограмм 54 лея 90. А при активации купона и сканировании Kaufland Card Extra скидка 25% на весь ассортимент пиццы K-Classic и шоколадный пончик за 4 лея 95. Kaufland дешево и хорошо.
3: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-107-9.
5: Dance лето.
4: На рекорде. Yeah.

0: Operei
1: на рекорде.
2: Ne-a plăcut jocul de echipă, însă vom recurge la ajutorul publicului în cazul în care un participant are dubii la un răspuns sau altul. 0786 0179. Întrebarea numărul
3: 8, nu?
2: Întrebarea numărul 8 și e ora 9.55, jucăm până la 11, cred că.
3: Așa cred și eu, dar vedem dacă poate cineva mai repede se sprevește decât credem noi. Bună dimineața!
2: Neața!
4: Dobră utră, bună dimineața!
2: Cine e cu noi?
4: Ruslan.
2: Ruslan, întrebarea numărul 8 vine din partea mea. Pregătit?
4: Da.
2: Vine din domeniul țări și drapele.
4: Țări și drapele, da.
2: Câte culori pot fi găsite pe drapelul Austriei?
4: Două
2: culori. Este un răspuns absolut corect. Alb și roșu. Întrebarea nouă.
3: Такой смех у Руслан был.
2: Ne-am completat perfect.
3: Да. Отлично сработали. Ну, давайте перейдем к следующему вопросу. Вопрос номер 9 прозвучит от меня. Рубрика «Анатомия». Поехали.
4: Анатомия.
3: Какая часть тела человека имеет латинское название «умбиликус»? Ce parte a corpului uman poartă numele latin umbilic?
4: Umbilic.
3: Umbilicus.
4: Umbilicul.
3: Какая часть тела человека?
4: Da, umbilicul.
2: E din latină.
4: Umbilic.
2: S-a terminat timpul. Avem, deci dacă nu ai răspuns, poți striga ajutorul publicului.
4: Coza.
2: Piele.
3: Piele. Piele este răspunsul tău pe care îl acceptăm. Dacă cunoașteți правила, первый ответ, который ты даешь, мы и засчитываем, и это абсолютно неправильный ответ.
4: Ну, спасибо.
3: Потому что речь идет о пупке.
4: Пупок.
3: Да. Пупок. Умбиликус. Это пупок.
2: Мерси фрумос, ай вози бунда, Руслан.
4: Спасибо.
3: Buricul ar fi umbilic. Iată așa o denumire latină. Nu știai, Victor?
2: Nu?
3: Nu știai.
2: Nu, auzisem, dar nu... Deci nici nu m-am concentrat cumva. O regulă, prieteni, în cazul în care răspunsul sau întrebarea este total, nu știu, îndepărtată de voi, puteți striga ajutorul publicului și cineva din ascultători vor încerca să vă ajute și ulterior veți merge împreună mai departe în joc.
3: Так, посмотрим, кто до нас еще дозвонился, кто испытает свою удачу.
4: Здравствуйте, это еще раз Игорь, я еще раз пробую, потому что мы с Даниэлом прощелкали Индию.
2: Cum ar fi ca Daniel să te ajute la încă o întrebare și împreună să câștigați jocul?
3: Не знаю, если Игорь уже захочет этой помощи.
2: Daniel a fost foarte aproape.
4: Ну, de fapt, inițiativa a fost a lui și ideea a fost. Eu am subținut și a spus India și eu la fel, dar după dânsul. Dar n-am insistat. Dar, da, eu cu mare plăcere aș juca dacă el a sunat.
3: Так, хорошо, ну давай попробуем сначала, как ты справишься сам с этой задачей. А если уж не получится, попросим...
2: Стрига, ажуторул публикулу, да? Și vom încerca să luăm pe cineva pe linie să vedem dacă te ajută. Ok?
4: Hai să încercăm.
2: Trebuie,
4: da, okay.
2: 10. Din domeniul legende. Unde a nimerit săgeata lui Paris în trupul lui Ahile? Sau lui Paris? În trupul lui Ahile, unde a nimerit săgeata lui Paris sau Paris?
4: Eu cred că numai călcâi, deoarece Ahile să stăi călcâiul lui Achilles, adică alte parte a corpului, nu cred că mai este în legenda asta.
3: Да,
2: браво,
3: да,
2: bine.
3: Да, молодец.
2: Ахилле, да.
3: Отлично. Продолжаем далее. Вопрос номер 11 прозвучит от меня. И это вопрос из рубрики «Handmade». Поехали. Как называется искусство художественной резки по овощам и фруктам?
4: О, нет. Это точно я не знаю.
3: Это
4: аудитору публику, это, да нет, я не знаю.
3: Это английское слово. Это английское слово, которое означает, конечно же, вырезание, да? Потому что это про вырезание, художественное вырезание.
4: Слово, окей, давайте я попробую. По-английски вырезатель, это cut, ну, значит, cutting.
3: Мы принимаем этот ответ, мы принимаем, потому что ты его уже озвучил, у нас такое правило, да? Но это почти правильный ответ, ты был близок. К сожалению, засчитать я его не могу, потому что cut – это немножко другое слово от слова carving, да? Потому что именно вырезать из английского – это carving, поэтому это искусство называется просто carving.
4: Окей, спасибо, буду
2: Мерси
4: знать.
2: Промоск.
4: А можно маленький вопрос? Я один раз выиграл викторину, и карточку, которую забрать, можно в любое время в офисе?
2: Карточку парфумата, сунт айчин студио радио, ты аштепты кумары плечери.
4: На 500 лей, который тоже викторина, на суши был. Прям суши.
3: Конечно.
2: Eu cred că cardurile sunt încă la noi. Dacă ai 30 de zile de când ai câștigat sau mai mult de 30 de zile, deja cardurile au fost reîntoarse înapoi companiei.
3: Da, если не прошло.
4: Не больше.
3: Тогда приезжай в нашу студию по адресу Валя Кручий 4/5. Мы
4: ждем
3: тебя.
4: Спасибо вам большое.
3: И твоя карточка тебя ждет.
2: До скорого. Па-па. Мы стали челмай лунг жок.
3: Я не знаю, с чем это связано. То ли это связано с жарой, которая уже присуща тут у нас и в студии, и на улице, и все люди такие на релакс, такие расслабленные в летнем настроении. То ли это связано с тем, что и вправду сегодня игра идет сложнее обычного.
2: Vezi că avem și noutăți cumva, adică premiere, ajutorul publicului și asta nouă ne place, apropo, foarte mult.
3: Ну да, играть надо, Виктор. Мы дошли до вопроса номер 12.
2: Întrebarea 12, dar o dăm în următoarea intervenție. Vom juca împreună. Prieteni, cine câștigă jocul de inteligență play-off?
3: Самую длинную

0: Шалонар энд Абрамцова.
1: Мама, запунем пункт на жоку эста.
2: Нет, мне не верится. 10:24, я все слышу эту фоновую музыку. Не может быть! Неужели мы продолжаем нашу игру плей-офф, которая просто сегодня в виде рекорда, мы ее играем уже, друзья, 1.5 часа. Будет ли у нас победитель? Найдем ли мы самого умного радиослушателя или нет? Виктор, реши вопрос.
1: Парка Евреа забия честуне, да?
2: Хотелось бы, да.
1: Мы говорим аша, мы vă mai anunțăm ce se mai întâmplă în lume. Nu, avem jocul nostru play-off, dragilor. Să îl încheiem. Hai cu succes să fie. Întrebarea 15, cel care o răspunde corect este câștigător. Dar deocamdată am ajuns la întrebarea numărul 12, este din fotbal.
2: Da, пока тяжеловато идет игра, учитывая, что середина часа, а мы еще всего лишь на 12-м вопросе от Виктора. Доброе утро.
1: Alo!
3: Alo, dragi!
1: Bună, bună! Cine e cu noi?
3: Vladimir.
1: Vladimir, întrebarea numărul 12. Hai să fie cu Doamne ajută, din partea mea vine, din rubrica fotbal.
2: Учитывая, что сейчас как раз период чемпионата мира, очень-очень вопрос, кстати, будет.
1: Vladimir? Germania a câștigat de 4 ori Cupa Mondială la fotbal. Numește o țară cu care a jucat ea în finală. O țară a câștigat de 4 ori Cupa Mondială.
3: Argentina.
1: Распонс корект, бине.
2: Отлично. Браво. А если бы... Вопрос, Виктор. Если бы я ответила Бразилия?
1: Минус.
2: Неправильно, да?
1: А câștigat de 4 ori Cupa Mondială, de 2 ori a fost în finală cu Argentina, o dată cu Ungaria și o dată cu Olanda, sau țările de jos.
2: То есть, если бы я ответила, ага, Бразилия не засчиталась бы. Только Аргентина, только... Что ты
1: сказал? Ungaria sau Olanda. Deci a câștigat de 4 ori. Deci ea a mai ajuns în finala de mai multe ori, însă de 4 ori a câștigat. Iată o echipă cu care a fost în finală. Bine, bine, Vladimir, întrebarea numărul 13 de la Iulia vine.
2: Da, este rubrica sport. Vladimir, слушай внимательно вопрос. Сколько камней имеется в распоряжении каждой команды в классическом кёрлинге? Кёрлинг. Вид спорта.
3: Очень сложный вопрос.
2: Очень сложный вопрос.
3: Ну, судя по тому, как никто не наблюдает кёрлинг, это очень сложный вопрос.
2: Ну, придется наугад, Владимир. Или ты можешь всегда попросить помощь наших радиослушателей.
3: Давай, попрошу
1: стрига помощь. Стрига ажуторул публику, но ищи самобилизация.
3: Ажутор!
1: Вине! Я să vedem cine încearcă să îl ajute pe Vladimir la această întrebare. Și ulterior împreună veți merge spre finalul jocului.
2: Ну что, посмотрим, кто до нас дозвонится, кто собирается помочь Владимиру, потому что вопрос у нас из рубрики «Спорт» есть дозвонившийся. Давайте узнаем, кто с нами на линии. Доброе утро!
1: Няца!
4: Бразила!
1: Чине е куной?
2: Sergiu, minunat! Ai sunat, cum se zice, la Цанг, Sergiu, pentru că avem o întrebare din rubrica «Спорт». Ai auzit întrebarea?
4: Din păcate, nu.
2: Nu ai auzit întrebarea, atunci eu am să o repet pentru tine. Cunoști despre curling? Ai auzit despre acest sport?
4: Da, pe gheață așa, cu bile și ele.
2: Așa, de fapt nu sunt bile, sunt pietre. Câte pietre are fiecare echipă la curling clasic?
4: Așa?
2: Câte sunt la număr? Câte?
4: Dacă nu greșesc, 4
1: pietre.
2: Hai să aflăm dacă Vladimir acceptă și el acest răspuns. Vladimir.
3: Я склонен к Сергею, потому что они как бы парни, как бы камни. Я не знаю, почему-то мне то ли 16, то ли 8, я не знаю почему.
1: Быть вас у дочери,
2: да, вам нужно решить, вам нужно дать ответ.
3: Да, я понял, да. Давайте, понимаете, Сергей, пускай будет 4.
1: Mergem pe mâna lui Sergiu. 4.
4: Da.
1: Sergiu, 4.
4: Așa parcă mi-a dat aminte, dar poate și mai multe, nu țin minte precis.
1: Băieți, strigați tare o cifră.
3: Dați voi
1: 8. 8. Sergiu, 8?
4: Nu, mai puțin.
1: Mai puține. Vladimir, mai puține?
3: Ok, 4.
1: 4.
3: Da.
1: Sergiu?
4: 4.
1: Hai că m-ați năucit așa un pic.
2: Ok, dacă 4. E 4, bine să răspuns fie acest acceptat. Răspuns acceptat. 4. 4. Это абсолютно неверный ответ, к сожалению, ребята. Потому что в классическом кёрлинге в распоряжении каждой команды имеется 8 камней. Да, в каждой команде по 4 игрока, это правда. И каждому выдается по 2 броска. Итого в сумме, да, составляет 16 бросков, но камней 8. 8.
1: Сергей Владимирович, мы мультимим пентру жок. О, зибуна, папа.
2: Вот честно, печально. Почему? Потому что, во-первых, правильный ответ они назвали. И прям даже Владимир настаивал как будто на этом ответе, да, то есть он прям два раза сказал, ну давайте 8, ну давайте 8. Вот я прям думала, он сейчас прям поставит точку, скажет 8 и все, и мы пойдем дальше. Но не тут-то было у нас, друзья, короткий рекламный блок, а после этого наконец-то мы, надеюсь, найдем победителя, потому что на кону у нас два вопроса.
0: Dance Radio Record. Реклама. Не пропустите горящее предложение Green Days в Юск. С 18 по 28 июня ждем вас в магазинах или на сайте yusk.md со скидками до 65% на садовую и интерьерную мебель, товары для дома, для сна, сада, террасы и многое другое. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
0: Record Dance Radio. Reclama na Record 0-764-107-9.
6: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.
0: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето. Лето.

0: Шаланарь энд Абрамцова.
1: Да, это самая сложная игра плей-офф, которую я помню за весь год, честно вам говорю. Прям, ну что это такое? 10:40. У нас 13-й вопрос на кону, и до сих пор нет победителя.
2: La mine, întrebarea 13 vine din partea Iuliei. Nu, întrebarea 13.
1: А я что сказала?
2: Sau întrebarea 14.
1: Sau întrebarea 14.
2: Pentru că a fost curling-ul care ne-a năucit, ne-a făcut capul calendar...
1: На который, кстати, мы так и не получили правильный ответ, хотя ребята были максимально близки к ответу.
2: Алло!
3: Доброе утро!
2: Bună dimineața! Cine e cu noi?
3: Саня.
1: Саня. Кто спасет нашу игру? Сань, ты готов ответить на вопрос номер 14 от Виктора?
3: Да, хотя бы один.
2: Întrebarea 14 din sport, Alexandru. Interesant. Exact ca și cu acele pietre din curling. Ei bine, Alexandru, cât jucători sunt într-o echipă de handbal?
3: Hai să spunem 6.
2: 6 jucători. Răspuns greșit, Alexandru. 7 sunt.
1: Я бы тоже ответила неправильно. А что, у них есть вратарь, да?
2: Да, да, да.
1: Угу, он считается, потому что я бы тоже дала ответ 6. Но, как видишь, Сань, мы с тобой оказались неправы, поэтому спасибо тебе за игру и ждем следующего участника, который придется отвечать на 15-й
2: вопрос.
1: Александру,
2: по Оскару de la 1 la 10, дай о ноте жоку de astăzi play-off.
3: 100 din 100.
2: Мерси фрумос, ай о зи буне.
1: Самая интригующая игра этого сезона, потому что никогда мы не играли 2 часа в плей-офф. Тем не менее, сегодня очень длительная игра, но у нас последний вопрос на кону. И этот вопрос от меня. Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Чине е куной?
4: Сергей меня зовут.
2: Сергей, de la 1 la 10, дай о нота жокului de astăzi play-off.
4: К сожалению, я на 12-м на кёрлинге я включил радио сейчас, чтобы взял машину.
2: Окей, întrebarea 15.
4: Да, да.
1: Итак, вопрос 15-й, рубрика «Девизы стран».
4: Как?
1: «Девизы стран», девиз. В лагерях бывал?
4: Девизы?
1: Да, да, девизы. В лагерях бывал?
2: Акуш, извини, întrebарea. Ce, care era deviza detașamentului Cireșare de la tabără de odihnă
1: Andrieș,
2: da, și?
1: Нет, все намного проще. На самом деле, я жду ответ от тебя. Девизом, государственным девизом какой страны стала фраза «Один за всех и все за одного». Страна из Европы.
4: Похоже на Францию, как и Д'Артаньян эти...
1: Один за всех и все за одного.
2: Франция. Да, я понял.
4: Ну давайте уже, раз я уже вроде, у меня других вариантов пока нету. Франция, давайте.
2: Франция. Asta e ultima întrebare. Dacă o răspunzi corect, ai câștigat jocul. Răspuns greșit, s-a finalizat și play-off-ul nostru. E răspuns greșit.
1: К сожалению, это неправильный ответ. Я, честно, когда я метила этот вопрос именно на 15-й, я практически думала, ну, что все скажут Франция, потому что это и вправду как-то очень присуще им, да, французам. Но это является государственным девизом Швейцарии. Швейцарии звучит он вообще на латыни «Unus pro omnibus, omnes pro uno». Так бы он звучал, и вот таким образом он стал государственным девизом этой страны. К сожалению, это был неправильный ответ. У нас нет победителя сегодня. Зря столько времени играли.
2: Deci, eu am primit o plăcere adevărată. Ne-am distrat. Sperăm că și vouă v-a plăcut jocul de astăzi. Da, un pic s-a cam lungit dispoziția, dar suntem alături de voi. Eu parcă aștept să urmeze încă o temă în următoarea oră, adică parcă simt că se finalizează ora 9 și nu ora 10. Ne auzim la final de oră. Neața!

0: Начни это лето с перемен к новым решениям. Переходи на Молцел, портируй свой номер на абонемент Лумо и получи эксклюзивное предложение. Гаджеты Apple, iPhone 15 за 1050 лей в течение 10 месяцев или AirPods 4, финальная цена всего 499 лей. Воспользуйся предложением в магазинах или оформи онлайн с доставкой на дом на eshop.molcel.md.
1: «Максимум» празднует 30 лет. В честь юбилея получай скидки и подарки к фенам, эпиляторам, триммерам и зубным щеткам «Philips». «Максимум» — 30 лет вместе. 30 лет первые.
2: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 760 4 107 9.

0: transport de prioritate mașinii de poliție, ambulanței, pompierilor și altor servicii care au regim prioritar de circulație. Iată, poftim și educația civică.
1: Ну да, безопасность за рулем на самом деле зависит от концентрации в первую очередь и, конечно же, от соблюдения правил, дистанции и контроля скорости. Поэтому не забывайте про эти главные факторы, соблюдайте их, и всем будет хорошо. Ну и, конечно, всегда я люблю напоминать об этом, что уважение, оно должно быть везде, особенно на дорогах. Поэтому если где-то вас кто-то подрезал, не знаю, сигналит вам, вот относитесь просто с уважением друг к другу.
0: Апринес джирофару,
1: фигата. И будет у всех хорошее настроение по итоге. Ну, а чтобы, конечно же, дорога была безопасной, не забывайте придерживаться основных правил. Ну, а мы вынуждены, ваши любимые ведущие Витя и Юля, сказать вам до свидания ровно до завтра в 7:00. Мы будем в этой студии, будем снова проводить вместе с вами 4 часа. 4 часа утра среды. Ну, а ровно до завтра из студии Радио Рекорд Молдова мы вам кричим «Чао!»

0: story.
1: Не пропустите горящее предложение Green Days в Юск. С 18 по 28 июня ждем вас в магазинах или на сайте yusk.md со скидками до 65% на садовую и интерьерную мебель, товары для дома, для сна, сада, террасы и многое другое. Юск – Scandinavian Sleeping and Living.
2: De la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de hot wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mart's Bucket se

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești în matriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Здоровая улыбка – это уверенность, которая с тобой каждый день. В клинике Scoot Dent мы бережно заботимся о здоровье зубов всей семьи. Современные технологии, опытные врачи и лечение без боли комфортно и спокойно. Ждем вас по адресу Сфатулцери 61А. Scoot Dent – надежный выбор для улыбки, с которой верят в себя.
5: Ваше парковочное место стоит пустым, а кто-то рядом каждый день и ищет, где оставить машину. Разместите объявление бесплатно на rentix.md. Сдайте или продайте паркинг, гараж или место для авто на rentix.md.
6: Facturile la electricitate ți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798832.
7: Jetur X50. Это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов и панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetur X50 от 14 900 евро. Jetur.md.
8: Лето в Молдове – это жара? В Максимум есть решение для прохлады и комфорта. Лучший выбор климатической техники в стране ждет вас. От инверторных сплит-систем с Wi-Fi и портативных кондиционеров до потолочных вентиляторов. Скидки, честная рассрочка и бесплатная доставка. Выбери свой идеальный климат в Максимум по самым выгодным ценам.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
9: Dance лето.
0: На рекорде.

0: Reclamă.
1: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne, în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079 658 328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța.
2: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
3: Оплачивай покупки зарплатной или социальной картой MasterCard от Moldinconbank и получи шанс выиграть 10 тысяч леев. Победители определяются каждый триместр. Твои платежи превращаются в реальные шансы на выигрыш. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на mikob.md.
4: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
5: В честь чемпионата мира по футболу «Инка» бросает вам вызов. Заходите в любой магазин «Инка» или «Пит», выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30 процентов – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с «Инко». «Инко».
6: Luna iunie este despre zâmbete, surprize și bucuria celor mici. La Unic, fiecare cumpărătură de peste 250 de lei la etajul 5 va aduce un premiu instant. Cumpărați, extrageți tichetul norocos și câștigați surprize pentru cei mici. În perioada 8-30 iunie vă așteptăm la etajul 5, lumea copiilor. Unic, centrul comercial pentru toată familia.
7: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 87,90 kg, rondele de somon la 259 lei kg, ciardei California roșu la 39,90 kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
8: Gol! Победа на твоей стороне. Всего. Первый месяц без процентной ставки. Путешествия, свадьбы, ремонт. На все важное деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч леев. Заходи на sebo.md или звони 022-896-897. Не упусти свой гол. Себо.
9: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-4-107-9. Рекорд Дэнс Лето.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
3: Кроссер. Свобода движений без пробок. Велосипеды для детей и взрослых. Горные, городские, шоссейные и гравийные модели по доступным ценам. А еще современный электротранспорт, электровелосипеды, скутеры и карго-модели. И главное, водительские права не нужны. Кроссер. Заряжайся движением. Найдите нас по адресу Исмаил 47 или Петрикань 31.
4: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
5: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, roletă premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
6: Dance лето.
7: На рекорде.

0: 30 лет первые.
1: С севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые «Инвитро» у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение «Инвитрозен», записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 87,90 kg. Rondele de somon la 259 lei kg. Ceartei California roșu la 39,90 kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
4: Record Dance Radio.
5: Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
6: Dance лето
4: на рекорде. Yeah!

0: реакция пользователя.
1: Success.
0: Загрузка актуальной электронной музыки.
1: Started.
0: Проверка лайнапа.
1: Done.
0: Главное электронное шоу страны. Record Club.
1: Let's begin.
2: Прямо сейчас.

самым нормы, тут лучше пено не цене. Инчепом зевать, терминам мыне. Те рупи тари тари, пьес пекарю, бум. Шигандури летали, те без причевания, бум. Я му сунтим потрива, дин контра мы грабеск. Нимик не ворбеск, мой чизм дец.

0: территории Record Club.
1: Welcome.
0: Идентификация пользователя.
1: Success.
0: Загрузка актуальной электронной музыки.
1: Started.
0: Проверка лайнапа.
1: Done.
0: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
1: Let's begin.
2: Прямо сейчас.
0: DJ Karat.